коснулись твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

0: разбила мое сердце.
1: Дарья,
0: не могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне присни.